0: что выбрык маскарад.
1: Замилуйся!
0: Эскапады дикие дверцы, что ты робишь с убитым всем.
1: Пан не своей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс. Где бы купание, где кругладно? Ты кто бы тем алжейством уже с ними тчал, под игоною впадне встал.
2: Радио Погода. Najlepsze do słuchania